Compass Honor 600 Lite по цени от 29.999 динара и Honor 600 по цени от 49.999 уз поклон. Gigatron.rs.